небе се чернина. На земли празнина. Само стани у пепели. Бога ни веч. Добродошли. В незнание.